Шойсевноти Бандократор, Фьотем Бен Шойсо, Бен Ноти, Бен Сотир, Иисус Бехристос, наш корак, Аля Кулля Хал, Ва Минагля Кулля Хал, Ва Фи Кулля Хал, Ля Накса.